после ковиду номер два, имеющему к тому же голос и возможность вокализировать, не доставляю слов.

сказкой. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, только только настоящей, да-да-да-да-да, настоящей. Она опера Кристинов, должна быть неизвестной, и быть обычной популярной, обязательно кавказской. Она быть настоящей, да-да-да-да, настоящей, и только только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Она опера Кристинов, она быть неизвестной, Кавказской! Паса! Она быть настоящей! Паса! Она быть настоящей! Паса!

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классики.

изящный, стройный. Гримка Чайковский, Римский Корсаков. Вы мелодичны, красиво звучны. Гримка Чайковский, Римский Корсаков. Вы задеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш

очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, эти сонаты, сюиты, квинтеты, секс-теты, сюиты, сюиты, кисонатыки мои, развеселые квартетики, контатки мои, эх, клинка, калинка, малинка моя, рассимония, поэмка, сюитка моя, эх, клинка, тишинка, тишинка моя, раскреновая поэмка, сюитка моя.

вождь нас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри туда, смотри сюда, и вы...

бдительность всегда везде. Бдительность, бдительность всегда во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, где бы